0: every word. To the land vaguely realizing westward.
1: Наступили последние минуты прощания с Иосифом Виссарионовичем Сталиным.